май, веселката. Пактай, траптай, чайлатай. Пактай, траптай, чайлатай.